0: Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!
1: Объявляется минута молчания.

Я шепнул себе только ура. Я промолвил всего лишь вперед. И когда наступила пора, я сказал: до свидания, народ. Я не думал, какой я боец. Я не ведал, какой я солдат. Но я чувствовал скорый конец, сделав первый свой шаг.

слышал отчетливый крик моих неизбежных врагов, но мне очень хотелось пройти эти 10 шагов.